give you an idea what this song's all about. Try to translate it in your language, alright? Here we go. Я мисьон, ешьон, чему ты я завтра? Я живу сегодня.